0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give Me Something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: чи автобус будун ва бо кадом мақсад мардум ба он менишастанд? Савол фаҳму аст, умедворам, ва фикр кунед. Хуб, саволи дуюм. Соли 68 буд ва як мусобиқаи пойгаи умуми ҷаҳонӣ, пойгаи байналмилалӣ буд, ралли Лондон, ва дар онҷо аз иттиҳоди шӯравӣ мошини москвич иштирок карда буд. Мошинҳои москвич. Намедонам ҷои дуюма гирифта буданд, намедонам, хулоса мошинҳои москвич иштирок карда буданд. خوب و یک تغییرات در همین ماشین ها بود و همون تغییرات به نام یک حیوان ارتباط داشت. چی تغییرات رو مشاهده کردم ممکن بود در این ماشین های مسکویچ؟ چی تغییرات که به نام کدام یک جانور یا به نام کدام یک حیوان ارتباط داشت؟ خوب چرا اون تغییرات رو در ماشین ها جا کردند؟ چی مقصد داشتند اونها؟ همین از سوال و ما انتظار جواب های شما هستیم. رقم تلگرام که اونجا نوشته می توانید 828-4-0-107 است. رقم تلفن که با وسیله تلفن زنگ زده صاحب تحفه شده می توانید 44-6-107-107 است.
1: Коротко о главном.
2: Всемирный банк представил новую стратегию партнерства с Таджикистаном. В Душанбе будет построен IT-комплекс. Пострадавшим от пожара жителям Нурека дадут новые квартиры. Таджикистан и Индия обсудили совместную сборку автомобилей и электромобилей. Более 1000 медработников присоединились к конкурсу «Врач года». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: тебя. Сочная новинка эфира на новом радио.
1: Новинку эфира тебе дарит Макс Лайн.
2: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макс Лайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность. Связано с риском получения ребенка.

0: на новом радио.
1: Доброе утро, 7 часов в стране, это новое радио «Тим утром». С тобой на позитиве Маргарита Климова.
2: Доброе утро, и рядом со мной Руслан Лесин.
1: В ближайшие полчаса наш интерактив «Вопрос не в тему».
2: И еще будет твой гороскоп на сегодня. Ну а сейчас о важном за вчера от Полины Войтихович.
3: Доброе утро. Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Стороны обсудили развитие сотрудничества и укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран. Президент отметил, что Россия серьезно работает над компьютеризацией и внедрением высоких технологий в работу судов. И Беларусь готова перенимать этот опыт, подчеркнул глава государства. В Могилеве откроют отделение посольства России. Оно позволит жителям региона решать свои вопросы, связанные с консульской дипломатической поддержкой, не выезжая в Минск. Также отделение станет удобной точкой для туристов и специалистов, которые приезжают в область с экономическими миссиями. Мошенники добрались до абитуриентов и их родителей. По новой схеме злоумышленники звонят якобы от имени бухгалтерии вуза и сообщают, что место на платном отделении почти закреплено, но нужно срочно внести предоплату. После этого присылают счет или ссылку для оплаты. А если человек начинает сомневаться, давят психологически. Будьте осторожны. Британские ученые спасают самое редкое растение в мире. Речь идет о капустном дереве. Оно обладает похожими на маргаритки цветками на верхушке ствола. На данный момент сохранился лишь один дикорастущий экземпляр. Он находится на краю обрыва. Специалисты укрепили дерево веревками и собрали семена, чтобы вывести растение в теплицах. Житель России 2 месяца добирался до Дубая на «Жигулях». Парень выехал из Ставрополя и за 60 дней пересек территорию сразу нескольких стран Ближнего Востока. Путешествие россиянин осуществил на «семерке». Видео есть в сети. Как сообщает «Белгидромет», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами дожди. В Бресте плюс 22, в Витебске и Могилеве 28 выше 0, в Гомеле плюс 27, в Гродно 21 градус тепла, в Минске без осадков и до плюс 26. К этому часу все. Я Полина Войтихович. Бодрого утра. Партнер прогноза погоды – кондиционеры Хаер.
4: Какой кондиционер легко справляется с жарой? Хаер. Какой радует тишиной? Хаер. Какой привлекает современным дизайном? Хаер. Кондиционеры Хаер. Качество воздуха на высоте.

0: заряжай утро позитивом. На новом радио.
1: Доброе утро, сейчас 7:05. Ты слушаешь новое радио, и у нас гороскоп.
2: Что у тебя сегодня?
1: Суета.
2: Ты сегодня суетолог.
1: Да.
2: Я буду работать.
1: Работолог.
2: Да. Странно, до отпуска сколько там? Пару дней уже осталось. Ну как пару дней?
1: Ну да.
2: 17 дней.
1: Ты решил пораньше уйти?
2: Я решил поработать сегодня.
1: Пару дней осталось до отпуска.
2: Узнали, что у Маргариты, что у меня. Давай узнаем, что ждет сегодня тебя.
0: Wake up. Гороскоп.
2: Овны, вам захочется праздника, потому что вы больше не выдерживаете.
1: Тельцы, вы будете ждать выходных, на работу уже сил нет.
2: Близнецы, вам захочется закрыть свои базовые потребности или выспаться. Хотеть не вредно.
1: Раки, в какую-то ситуацию не вникайте, лучше просто за ней понаблюдать.
2: Львы, вы ничего не успеете, время будет лететь очень быстро.
1: Девы, учиться на своих ошибках нормально, но лучше не сегодня.
2: Весы, быть продуктивными или быть счастливыми, выбор очевиден.
1: Скорпионы, вам захочется отправить себя в отпуск. Идите к руководству, мало ли.
2: Стрельцы, сначала закройте все свои нерешенные вопросы, а потом уже открывайте игристое. Наоборот, нельзя.
1: Козероги, все дорого, но экономить не вариант. Если очень хочется, надо брать.
2: Водолеи, дел будет много, времени мало.
1: И, наконец, рыбы, у вас ничего особенного не произойдет. День особо ничем не запомнится.
2: Это был твой гороскоп на сегодня. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: На новом радио.

0: новом радио.
1: Доброе утро, 8.50 на новом радио. По данным Белгидромета, сегодня в стране плюс 24, это в среднем, местами дожди и грозы. Но прямо сейчас лови от нас все самое смешное из интернета.
0: Три веселые штуки от Wake-up Show. Партнер программы, торговая марка «Золотая капля».
2: Эх, кетчуп, шашлычок, соус майонезный. На природе пикничок очень интересный. Кетчупы и соусы от торговой марки «Золотая капля». Находка для вкуса и песня для души.
3: И вот она, первая штука. Если ты считаешь, что фейерверки громкие, попробуй посреди ночи открыть пластиковую коробку из-под торта.
1: Ну да, там тоже надо, чтобы было... Как это их называют, которые... запускают фонтаны, фейерверки, техники, или как?
3: Ну, наверное, техники,
1: ну,
3: не знаю.
1: Да, специально. Ай, ну, ай, все, что-то не дошло.
3: Ну, ясно. Думаю о работе, Руслан, да, иногда.
1: Следующая штука. Объявление в Древнем Египте. Требуются рабочие, не пирамида.
3: Угу.
1: Мне кажется, так и было.
3: Хорошо, следующая штука. Просто... Вспомним такую историю, когда запустил стиралку во время прилива энергии. И теперь она достирала, и надо развесить белье, а прилива уже нет.
1: Да. Ну что там, давай.
3: Все прошло уже.
1: А я, бывает, ставлю еще на отжиг дополнительный.
3: Молодец какой.
1: Так, ну ладно, еще 15 минут. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: На новом радио.

0: любишь ходить в кино? Играй с новым радио и ходи в кино бесплатно. По будням в 12:30. Играй в Movie Box, побеждай соперников и получай звание киноман дня. Игра Movie Box на новом радио. Твои билеты в кино от кинопространства Мун и кинотеатров Silver Screen. 18+. Новое радио. Реклама.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Подсолнечное масло «Лея» 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300. 3 цены. 3 цены. На Озон «Ораспродажа» дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое «Кикс» за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
2: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса «Шайн» в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
3: Хит. Теперь каждая пятница и суббота. Желтая. 12 и 13 июня. Десерт замороженный ТОП. Раф соленая карамель. Всего 99 копеек за 70 грамм. Шоколад темный, трюфельный. Элит. Кондитерская фабрика «Коммунарка». Всего 4,99 за 180 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99. Наши. Современные треки на новом радио.

0: уллоқориартуами аюнгиннерулаалертарат варпилаг
1: эда сули аққатеқарфиусиннааруллуунниит нилликкуиттаами
0: саа
1: нохатэу сумиссуутикериарти қулингилуатугаанут
0: тасса қулингилуунат наамассиссамаалерутта тусарнаартут эриннамит тусаққуугааник аперникууут тасснунаттани баат Facebook кем группернерана аперингатта пиффиссам кингуллэрми эринартусаққуук кассуува сунаава тусаққуунгарлу аллуаффиссиаму алланеқарсиннаатиллуг аллассумасу аккорнаани макитсиумарпуут тааннале қулингилуунат ааллакаассиннарпут наамассиссамаалерутсигут тусарумаарпарпут таан сиоққуллугу қасигиармиу эққагассаник нунами сиссами синерсиллуни имарми алланилу катерсисартоқуллуни маккунани суни катерсеқарнерсоқ аама алапернааффигилаассармаарпарпут қасигиангуана Тобиас Натаниэлсен сианерфигиумаарпарпут таманнапиллугу
1: тава тсу самсисарпут тикисорпут специал олимпик итрац фестивал 2026 канитуккут роскилими 1200 пакатаффигисаанник паспортсертартут уламмиуарпут аама нулатсиннгаанит пакатааффинеқартумик тссами нулатсиннаарсу илаатигут култиннаттартиллу пиникуппут калааллит нуаанни тимасоқатигит каттуффианниит манна писоқ делили фигисилаасаллугу аама сиунissamе қалоқпилерсаарутеқарфиинераат самилаасаллутигик тассуугу каттуффиу силерсуисууни лаасортақ сеқуссуна Флаасия Смит оқалоқтигиссуарпут
0: тамаккууппут қулингилуатугаранут маагааллакаатситтиму утеққинниитсинни тусангассиариумааккагут уанга маане эқатаавугасули атеқарлунга аққалуппарат Йоханссон
1: тамаппоқ уангалу Йоан Эмпенимисниуга Марина Луна.
2: Нунатсинни писут писуссаниллу ималик.

0: Audio Stories.
1: Стробоскопический эффект возникает, когда объект движется периодически с определенной частотой, которая совпадает или близка к частоте наблюдения. Из-за этого движение кажется замедленным, остановившимся или даже обратным. Этот феномен объясняется особенностями восприятия человеческим глазом движущихся объектов. Стробоскопический эффект можно наблюдать в флуоресцентных лампах. Кажется, что лампа горит непрерывно, хотя она мигает каждую секунду. Если частота мигания совпадает с вращением какого-то механизма, например, вентилятора, он может казаться неподвижным. Иногда колеса автомобиля кажутся неподвижными или даже вращающимися назад при движении машины вперед. Это связано с совпадением частоты вращения колеса и кадровой частоты камеры видеонаблюдения или съемки фильма. Такой же эффект можно увидеть на лопастях вертолета. Они будто замирают в одном положении. Этот эффект возникает потому, что мозг человека воспринимает объекты через последовательность изображений. Кадры. Когда человек смотрит на быстро движущиеся предметы, мозг обрабатывает лишь отдельные моменты, пропуская промежуточные фазы. Таким образом, если кадры фиксируются недостаточно долго, восприятие движения искажается, вызывая иллюзию остановки или обратной динамики.
0: Audio Stories.

крохотный житель огромной земли, стань человеком. Ты, улыбаясь, в коляске лежишь, радостно нам тревожно, малыш, стань человеком, стань человеком.

0: Маяк.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам. 17:00 И на медиаплатформе смотрим.
4: Столичный житель, объездивший весь мир, вместе с семьей отправляется в деревню, чтобы отыскать там главное.
5: А у нас вот вечерочком выйдешь, а небо ясное, звезд так много. И вот смотришь, эти звезды тебя соединяют со всеми, кто жил до тебя. Немножко подумаешь о тех, кто будет после тебя. Что им достанется, что мы им оставим, да? Какую природу, какие традиции.
3: Подкаст «Сцены из деревенской жизни».
5: Найдите медиаплатформу смотрим.ру. Там маяк. И найдите такую картинку с домиком, с коровками, деревьями. Это «Сцены из деревенской жизни».

0: Аудио сторис.
1: Великий аттрактор или большой аттрактор. Это загадочная область пространства во Вселенной, которая обладает огромной гравитационной силой. Она притягивает соседние галактики. Галактик, включая нашу местную группу.

0: зону притяжения. Так появился аттрактор. Однако точное происхождение и природа большого аттрактора пока остаются предметом научных исследований и дискуссий среди астрофизиков.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: 18 февраля 2004 года, примерно в 4 часа утра на железнодорожной станции недалеко от города Нишапур в Иране неожиданно самостоятельно тронулся состав из 51 вагона. Набирая скорость, он прошел около 20 километров, прежде чем сошел с рельс около Хайям. Сошедшие с путей вагоны врезались друг в друга, переворачивались и мгновенно воспламенялись. Местные жители поспешили к месту аварии, привлеченные шумом катастрофы. Спасательные службы, включая полицию, пожарных и представителей властей, прибыли на место ЧП около 9:30 утра. Началась борьба с огнем, эвакуация пострадавших и попытки спасти оставшихся в живых. Однако прибывшие на помощь специалисты еще не знали содержимого вагонов, которое оказалось крайне опасным. Среди прочих материалов в составе находились 17 вагонов с серой, 6 с бензином, 7 с нитратными удобрениями и 10 с хлопком. Вскоре последовал взрыв огромной силы, равный примерно 180 тоннам в тротиловом эквиваленте. Глубокая воронка образовалась там, где ранее стояли вагоны, а деревня Хайям оказалась практически стерта с лица земли. Повреждения наблюдались также в расположенных поблизости населенных пунктах. Звуки взрыва были слышны вплоть до города Мешхеда, расположенного почти в 70 километрах от места трагедии. Там многие приняли произошедшее за сильное землетрясение. Очаги пожара продолжали гореть в течение нескольких следующих дней. По словам министра транспорта Ирана, груз официально не считался опасным. Именно поэтому меры предосторожности не соблюдались должным образом. Причины, почему поезда потеряли сцепление с путями, остаются неясными. Первоначальные предположения о землетрясении впоследствии были отвергнуты властями. Эта трагедия привела к гибели 295 человек и оставила ранеными еще порядка 460 местных жителей.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погоды, в четверг в Москве будет жарко и облачно. Максимальная температура днем до +30 градусов, осадков не ожидается.